борик с форсом. А я кружу на округу, я сами борик с форсом. Они чуют самотность, а я